свободы служит еще большему повышению способности радио вовлекать людей в жизнь друг друга. Для радио это информационный блок номер один, омывающий нас фонтанами слухового пространства. С появлением радио произошли великие изменения в прессе, рекламе, драме и поэзии. Радио сотворило диск-жокея и вознесло на уровень общенациональной роли эстрадного комика. Радио обеспечивает ускорение информации. Оно определенно сжимает

расширяют одно единственное чувство до степени высокой определенности – состояния наполненности данными. Эти медиа оставляют аудитории не очень много простора для заполнения или довершения и характеризуются низкой степенью участия. А потому естественно, что горячие медиа, например,

средство коммуникации есть свой плащ-невидимка. На большинство людей радио воздействует интимно. Оно приходит к нам осязаемо с приватной прямотой взаимоотношений лицом к лицу. Но подпородовые глубины радио заряжены резонирующими отзвуками племенных горнов и древних барабанов. Это заложено в самой природе данного места.

Обратная связь с самым древним прошлым и давно забытым опытом. Скорость электричества обнажила те силовые линии, которые тянутся из западной технологии в самые отдаленные уголки пуши, саванны и пустыни. Однако с появлением электрических медиа западный человек и сам переживает.